намиккараагума тааккуа илигиюккит ангиқарсимава чаакуулаппуллумарууа